Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on CJ Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and listen to the people you know. Unfortunately, today I've lost my voice, so probably we'll have more music in our program than usual. Stay with us. Don't go anywhere. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Русский час» на волнах City Park Radio. И я, Светлана, ваша ведущая в этот час. Как всегда, наш четверг. Каждый второй четверг с 7 до 8 вечера. И сегодня уже 24 сентября. Первый месяц весны стремительно подходит к концу. И, как вы слышите, я сегодня потеряла голос, поэтому в нашей программе будет, наверное, больше музыки, чем обычно. Я постараюсь меньше говорить. Вот. А, конечно же, ну как же обойтись без всякой полезной, бесполезной информации? Может быть, конечно, упомянем, как всегда, что происходит в этот день или какой-то день, приближенный к 24 сентября. А пока, конечно, будем слушать музыку. И сегодня опять у меня дневной микс разных жанров, разных эпох. Ну, конечно, наверное, более или менее узнаваемые песни. И я надеюсь, что вам понравится выбор мой.

легендарный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» с песней «Не надо печалиться». Этот легендарный музыкальный ансамбль был основан в 1975 году. Представляете, как давно это было и как молоды мы были, да? Ну что ж поделаешь, время идет.

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36, когда он очень тихо помер.

И, как всегда, моя любимая тема – это день в истории. А сегодня, между прочим, отмечается Всемирный день моря. И дата события уникальна для каждого года. И в 2026 году эта дата – 24 сентября. Всемирный день моря – World Maritime Day – один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению Ассамблеи ООН. До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней последней недели сентября. Так что сегодня очень интересный день, Всемирный день моря.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

«Падают листья» пел нам Александр Буйнов. Конечно, сентябрь в России – это осень, поэтому листья и падают. А у нас весна. And it's 28 minutes to 8. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. You can listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Stay tuned and listen to the people you know.

А еще мне очень хочется сказать вам о том, что завтра, нет, не завтра, а послезавтра, 26 сентября, очень интересный день будет отмечаться. И называется он «День встречи со старыми друзьями». Дружба – это одна из величайших социальных и нравственных ценностей человечества. Поэтому неудивительно, что ей посвящено множество праздников. И один из них – День встречи со старыми друзьями, который отмечается ежегодно 26 сентября. Хотя основатели и обоснования для выбора даты праздника неизвестны, но это не умаляет его значимости и актуальности. Ведь этот день – еще один повод, чтобы вспомнить о своих старых добрых друзьях и, конечно же, встретиться с ними.

Итак, как я уже сказала, сегодня отмечается день встречи со старыми друзьями. Зачастую жизненные обстоятельства и ситуации разводят друзей по городам и странам, а социальные сети и интернет, к сожалению, многим сегодня заменяют живое общение с людьми. Но надеемся, что у каждого есть настоящий друг, тот, с кем в огонь и в воду, в радости и в горе, и с которым есть о чем просто помолчать. Обычно друзей связывают общие интересы и увлечения, пережитые вместе радости и невзгоды, умение прийти на помощь в любую минуту. Вот такие вот сегодня, вернее, не сегодня, а 26-го, праздник встречи со старыми друзьями.

Она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятков фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

13 minutes to 8. This is Russian Hour on City Park Radio. Stay tuned, don't go anywhere, because at 8 o'clock you will be listening Bad Habits, Good Tracks with Ben Murphy. Stay tuned and listen to the people you know. Дорогие радиослушатели, наша программа стремительно подходит к концу, но вы, пожалуйста, не переключайтесь, потому что 8 часов вы будете слушать передачу Bad Habits, Good Tracks с ведущим Бен Мерфи. Он уже готов. Поэтому оставайтесь с нами, а мы будем продолжать нашу программу. Ну что ж, осталось совсем немножко. Я думаю, что мы послушаем музыку.

And that's all from me. Thank you for your company. Thank you for listening. I hope you join me in my next program in 2 weeks' time on the 4th of October. Bye for now. Дорогие радиослушатели, наша программа очень быстро подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Через 2 недели на том же месте, в тот же час в программе «Русский час» 8 октября. This was Svetlana, and this was Russian Hour. Bye for now.